0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусственного интеллекта, динамике производства продуктов питания, спросе на долгосрочную аренду жилья и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Напром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех». Второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков – 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгруженной продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года – производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели. На радио «Рандеву» с вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой в Сормово.
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале ЗАГС Собрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11.55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: музыкальный минок открывает новый музыкальный час и новую музыкальную неделю на первом FM-радио, на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Брюс Алексей. Хорошего дня я вам желаю. Видите, нам синоптики пообещали целую неделю вот этой сказочной, волшебной осени. Потрясающей. Соответственно, забываем про автомобиль. Я хоть его и заправил. Вчера перед утренней службой съездил без очереди практически там за 20 минут. Все удалось сделать. Вот потом после службы сходил на голосование. Естественно, я проголосовал. Я человек ответственный. Как не буду говорить, смысла в этом никакого нет. В общем, проголосовал и прекрасно провел солнечное воскресенье, не задумываясь о том, что дальше-то тоже будет хорошо. Потому что я думал, все заканчивается. Вчера последний хороший день. Нет, оказывается, целая неделя. С чем вас и поздравляю. Это шикарно, это потрясающе, это удивительно. Настоящая шикарная осень. Вновь в Нижнем Новгороде. Наш город абсолютно должен быть счастлив еще целую неделю. Следом за Кали появляется Фимони и Тайтоник, а также Кандан и Танцы Минус.
1: Camina descalza sobre la arena tibia. El viento me abraza con su voz antigua. La isla respira, sueña en mi piel, como un latido que vuelve a nacer.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

дорогие товарищи, но это для тех, кто собирается на работу и еще не знает пока, что же такое мне выбрать из одежды. Не выбирайте очень теплые, потому что днем сегодня будет аж плюс 21 градус, будет светить солнце. Ну, в общем, так же, как и вчера, будет прекрасно. А утром вот я, например, бежал на работу пешком, естественно, потому что я не хочу потерять эти теплые, замечательные осенние дни. Вот, и бегом, да, мне было очень жарко. Люди шли обычным шагом, с кофточкой легкой, самое то. А днем будет жарко, будем носить в руках все куртки и кофты. Прекрасные. Золотая осень в Нижнем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

когда с красавицами находятся настоящие мужчины, это, конечно, совершенно по-другому получается трек, нежели с модными припудренными певцами. Согласитесь, Николь, красавица Николь Шертингер и Эрос Рамаццотти в эфире Радио Рандеву красиво вместе существовали. Ну а мы, друзья, рассказываем о том, что происходит в Нижнем Новгороде на улицах. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в Нижнем серьезных затруднений нет, ну потому что, естественно, все пошли пешком, ну как не прогуляться перед работой? Лучше просто заранее выйти, пораньше встать и насладиться этим утром. Оно прекрасное, оно удивительное, теплое, радостное и солнечное. Итак, в Нижнем поэтому нет пробок, мы так думаем, от улицы Терешкова до улицы Бекетова. Вот там вот, кто собирается на проспект Гагарина, знаете, скорость упала до 9 км/ч, но это самый длинный затор, он длится всего-навсего 15 минут. Примерно столько же времени вам понадобится на движение с малой скоростью, скоростью 3 км/ч. Кажется, что вообще ползем от Мещерского бульвара до Смарканской улицы, но быстро-быстро все закончится до 15 минут затора. И минут по 10 мы тратим на движение с малой скоростью от автосалона до остановки «Завод Труд». Это тем, кто на Ларина, информация интересная. И от улицы Бетанкура до Должанской улицы. Все, заторами закончено. Что касается мостов, они абсолютно свободные. Там показывают значки, все зеленый цвет покрашены. То есть никаких затруднений на мостах нет. Прекрасный день, и я желаю всем прекрасной недели. Рабочий, трудовой, понедельник. Все, думаем только о работе, хотя это тяжело, конечно, после таких великолепных выходных раскачаться. Но, товарищи, это сделать нужно. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше сложится ваша рабочая неделя. Джесси Вэ продолжает нашу музыкальную программу. Джо Гадар сделал такой красивый ремикс на это. Произвит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

прекрасный вариант известной композиции «Моя Мишель, колечко, колечко, кольцо». Под эту прекрасную музыку рассказываем вам о погоде. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 16 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, безоблачно. Ой, как прекрасно, сегодня весь день без осадков. Солнышко лишь будет прятаться за облачко и снова выглядывать. Далее в нашей музыкальной программе Адам Ламберт и Джо Кокер.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Пролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки? Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бору, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Джаз, радио Рандеву, 9 часов и 10 минут. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Поздравляю всех сегодня с праздником, светлым Рождества, Пресвятой Богородицы, всем православных. Солнце светит, это все для нас и для этого прекрасного праздника. Ну, в плане музыки послушаем с вами в ближайшее время. Музыка, которую нам подарит Jamiroquai, Kenny Williams, Thomas Nevergreen, Jack Svaretti, Chris Rea, Sade, ну и еще ряд замечательных музыкантов, потому что радиостанции музыкальные. Самое главное, что она должна ставить, это, конечно, музыку. Но в том числе мы расскажем вам о интересной информации, полезной для вас обязательно, всегда на частоте 103.4 FM. По утрам получите всю необходимую информацию касаемо пробок, температур и так далее. Ну и, естественно, в этом часе будем поздравлять сегодняшних именинников. Всем любви, мира, счастья и прекрасного, удивительного сентября. Земля, ветер, огонь продолжает нашу музыкальную программу.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

общем, если человек нужен, он обязательно вернется, а если нет, то, наверное, и не надо. Кенни Вильямс, потрясающий, удивительный, на радиорандеву появился, а мы готовимся к тому, чтобы перейти к поздравлениям. Моя любимая рубрика, мы поздравляем именинников сегодняшнего дня с праздником и желаем, конечно, всего самого светлого и доброго, такого же, как погода сегодня в Нижнем Новгороде, солнечная и радостная, и теплая. Поздравляем всех наших радиослушателей, которые родились в этот прекрасный день, 21 сентября, и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. Я говорил, что главное, конечно, день рождения сегодня — это Рождество Престой Богородицы, а теперь о людях земных. В 1801 году, то есть 225 лет назад, в этот день родился Борис Семенович Яковлев, физик и пионер электротехники, великий человек и изобретатель. 160 лет назад в этот день родился английский писатель Герберт Уэллс, который свел всех с ума своей фантастикой «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и так далее и тому подобное. 1868 году родилась прекрасная и удивительная актриса, народная артистка СССР, супруга Антона Павловича Чехова, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова. В 1910 году в этот день родился Петр Александрович Кривоногов, художник-баталист. Создавал удивительные совершенно произведения, главной темой которых стала Отечественная война. Знаменитые произведения, вот эти вот уникальные совершенно «Защитники Брестской крепости», «На Курской дуге» и «Победа». 110 лет назад в этот день родился гений отечественного театра и кино. И, конечно же, всеми любимый. Ну, этого человека нельзя не любить. Просто нужно увидеть хотя бы запись его спектаклей, послушать его уникальный голос или, конечно, посмотреть кино с его участием. Зиновий Ефимович Герт родился 110 лет назад в этот день. Великий человек, великий актер, участник Великой Отечественной войны. Ну, тут даже и рассказывать о ролях не нужно. Все прекрасно все понимают, о ком идет речь. Махина, глыба. В 1920 году родился Леонид Викторович Владимирский, художник, график, иллюстратор книг. Гениальный иллюстратор книг. Он стал работать в мультипликации на студии «Диафильм». Он рисовал уникально. Одна из его работ стала сказка Алексея Толстого «Приключения Буратино», для которой художник создал классический вот этот образ героя с вихрами, с волосатым колпаком. И когда сказка вышла с книжкой его иллюстрациями, он понял, что это его дело, и посвятил полностью себя детской книге. Также он создал совершенно гениальные, потрясающие иллюстрации книги «Волшебник изумрудного города». 105 лет назад в этот день родился Александр Яковлевич Юровский, профессор факультета журналистики МГУ Ломоносова, доктор филологических наук. Он был одним из первых редакторов центрального телевидения, написал сценарий для таких великих фильмов, как «Алые паруса», «Путь на арену», «Операция Трест» и документального сериала удивительного «Стратегия победы». В 1934 году в этот день родился канадский поэт, певец, представитель зала славы рок-н-ролла Леонард Коэн. В 1939-м родился Федор Яковлевич Чеханков, потрясающий актер Центрального театра Советской армии, народный артист РСФСР, будем помнить. В 1947 году родился писатель, который в 90-х годах свел нас с ума и заставлял покупать книги втридорога, которые он написал, и мы это делали с удовольствием. Стивен Эдвин Кинг родился в этот день. В 1947 году родилась потрясающая русская актриса Ольга Михайловна Остроумова, народная артистка России. Ее кинодебют состоялся в фильме «Доживем до понедельника», а звездой она сразу же стала после того, как снялась в фильме «А зори здесь тихие». В 1950 году родился киноактер, любимый и потрясающий Билл Мюррей. Конечно же, «Охотники за привидениями», «Ангелы Чарли», «Трудности перевода», «День сурка» и так далее и тому подобное. Человек, который, появляясь на экране, дарит нам праздник. В 1955 году родился Евгений Александрович Филатов, актер театра и кино, народный артист России. С 76 года он в кино, более 100 ролей. Играет маленькие такие роли, не главные, но
такие запоминающиеся и так украшающие фильмы. В 1959 году родился Виктор Александрович Вершбицкий, актер театра и кино, заслуженный, любимый, в общем, народный артист России. И это за дело. 120 ролей, и ждем новых. 65 лет назад в этот день родился актер театра и кино Сергей Владимирович Кудрявцев, а в 1965 году Фредерик Бекбедер, французский писатель, который некоторое количество лет назад был одним из главных для женщин особенно. В 1972 году родился вокалист английской группы Oasis Лайм Галлахер, а в 1974 году Алла Станиславна Еменцева. И она в 1996 году окончила наше Горьковское театральное училище, Нижегородское она тогда уже называлась, мастерскую Богомазова в 21-м году. Закончила еще СПБ КИТ по специальности продюсер кино и телевидения. И сразу после окончания нашего училища уехала в Санкт-Петербург, была принята в труппу ТЮЗа, а потом перешла на экспериментальную сцену актриса театра «Балтийский дом». Очень много снимается в кино. Человек, который получил образование в Нижнем Новгороде. Это всегда приятно. Сегодня 50 лет. Ух ты, ей же 50 исполнилось. Ольге Станиславне Погодиной, актрисе театра и кино. Ну, востребованная, понятно. И, в общем, точно народная. Можно так говорить, потому что она снимается в очень популярных фильмах. Ну и в 1991 году родилась Кристина Владимировна Соболева, замечательная киноактриса. Снимается очень мало, но так заметно очень. «Заповедный спецназ» и в «Казанове» она потрясающе сыграла. Сериал «Казанова», обе части, Настя Васькова. Причем совершенно разные роли, как бы одна героиня, просто она сильно изменилась. Это очень, мне кажется, здорово сделано. И в 1999 году родилась одна из самых красивых актрис отечественного кино Кристина Корбут. «Небесная команда», «Подслушано», «16+», «Граница миров», «Гудовы» и так далее и тому подобное. Девушка, на которую хочется смотреть, не отрываясь. И желательно всю жизнь. Но это, конечно, доступно будет немногим. А мы с удовольствием посмотрим ее в кино. Итак, друзья, еще раз поздравляем всех сегодняшних именинников с днем рождения. Мы желаем искренней любви, мира, счастья, всего самого светлого, доброго, теплого. Днем рождения, что еще говорить? В ближайшее время нашу программу продолжает Леонид Агутин и Родион Газманов. Вот они уже зазвучали. Также Томас Небегрин, Джамирокуай, Джек Сваретти, Крис Ри, Шаде и Серьга вместе с Михеем.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку. Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте
2: «Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко». А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Меглу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!
4: Ну а завершать этот музыкальный час мы будем при помощи классики, композиции, которая была записана в 84 году. Великой Шаде, музыка интеллигентной молодежи, как мы это называли уже в 90-х, потому что в начале 80-х нам ставили немножко другие песни, но ближе к 90-м мы уже

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
11: В эфире радио «Рандеву» 103.4 FM.
12: Тише, прошу вас. Осень здесь.
11: Радио большого города. Музыка для души.

Томас Невергрин со своим главным хитом открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует блюз в Алексе, а также музыка, которую нам подарит Оливер Вольф, Чиши Компании, кино, звонки и Биджиз прямо сейчас.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

какая солнечная все-таки эта композиция. С такой радостью я ее сюда слушаю. И надеюсь, вы тоже совершенно не против. В этом часе также мы послушаем музыку, которую нам подарит группа Кино «Звонкий», Робби Уильямс, Нэт Кинг Кол, Брайан Адамс, Леди Гага, Maroon 5, город 312, Live Guard. Ну и прямо сейчас Сергей Чиграков и группа «Чиж и компания». Композицию, которую он написал еще в армии, а официально она вышла в 98-м году, ну где-то в конце 90-х. Окей! Ну я надеюсь, что и у вас все будет окей в этот первый рабочий день на этой солнечной неделе. Алексей Блюзов всем говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся завтра на 103.4 FM сразу в 8 утра. Хотите честной, живой, искренней и веселой музыки? Включайтесь, потому что погрустим мы где-нибудь в другом месте. А на радио Рандеву с утра будем абсолютно в позитивном настроении. И все у нас будет окей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире «Радио Рандеву».
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о пилотном проекте в ГИС «Объекты коммунальной инфраструктуры», участках под инвестпроекты в Нижегородской области, строительстве завода по производству оборудования для газовой отрасли и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес предложение по повышению эффективности инженерной инфраструктуры на стратегической сессии об инвестиционном климате и национальной модели целевых условий ведения бизнеса под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Глава Нижегородской области предложил создать централизованную систему, в которой ресурсоснабжающие организации будут носить все данные о своих объектах. Такой регламент поможет упростить процесс согласования прокладки трасс, избежать накладок на этапе проектирования и выбора трассировки, а также ускорить процедуру подключения к коммуникациям. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область готова выступить пилотным регионом в ГИС объекты коммунальной инфраструктуры не только по воде, водоотведению и теплу, но также по газу и электричеству. Специалисты корпорации развития Нижегородской области за 8 месяцев 2026 года по обращениям 80 инвесторов подобрали на территории региона около 160 площадок для реализации инвестпроектов. Наиболее востребованными были площадки под производство, логистические центры и центры обработки данных. Генеральный директор корпорации Грищенко отметил, что по одному обращению инвестора осуществляется подбор минимум двух площадок на выбор. В Нижегородской области действует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Документ оптимизирует сроки рассмотрения заявок инвесторов. Инвестор приступил к строительству производства газоразделительного оборудования на территории государственной площадки особой экономической зоны Кулибин-Дзержинский. Проект реализует ООО «ЗИГРО». Ранее он был одобрен экспертным советом по развитию ОЭС. Объем инвестиций в проект составляет более 360 миллионов рублей. Завод будет выпускать ресиверы для сжатого воздуха и инертных газов, генератор азота, модульные компрессорные станции. Продукция используется на промышленных предприятиях для регулирования давления в системе подачи сжатого воздуха, азота и газа. Директор компании Дмитрий Кузьмичев сообщил, что после завершения строительства объем производства составит около 1500 тонн продукции в год. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется. Так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад. А на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованном на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
7: No, I can't take one more step towards you.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Медийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7, бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Congratulations on your jubilation. Our hearts are breaking.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки. Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бору, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется. Так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад. А на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву в эфире с 1992 года.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о создании частного индустриального парка в Дзержинске, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде, субсидиях для малого агробизнеса и стимулировании кредитования малого бизнеса. Группа компаний «Альянс» получила участки в Дзержинске под два инвестиционных проекта – распределительный центр и индустриальный парк. Общий объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Выделение участков согласовал Нижегородский земельный совет. «Альянс» уже строит Дзержинский распределительный центр для сети «Пятерочка». Он будет включать две очереди, общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «Альянс» Владимир Назаров рассказал, что в ходе реализации проекта компания заметила острый дефицит помещений площадью до 3000 квадратных метров. В связи с этим было принято решение о строительстве третьей очереди распределительного центра, а также о создании объекта формата Light Industrial для последующей передачи в аренду. Нижний Новгород занял второе место среди российских миллионников по снижению медианной цены квадратного метра в новостройках. За месяц квадрат подешевел на 2,4% до 204 тысяч рублей, сообщили РБК недвижимости в специализированном сервисе «Поиск Яндекса по квартирам». По итогам августа 2026 года полная медианная стоимость квартиры на рынке новостроек в крупных городах России составила 9 миллионов 300 тысяч рублей. Это на 1,3% больше, чем в июле. Таким образом, рост медианной стоимости квартиры замедлился почти вдвое. В июле прирост по сравнению с июнем составил 2,5%. Первое место по темпам снижения медианной цены квадратного метра в новостройках за месяц на 2,6% разделили Краснодар и Красноярск. Второе место занял Нижний Новгород. На третьей позиции оказался Новокузнецк. Нижегородский малый агробизнес может получить до 20 миллионов рублей господдержки в виде субсидий. За последние 5 лет на поддержку малого агробизнеса в регионе было направлено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Выплаты получили 245 хозяйств. В 2026 году на эти цели предусмотрено 365 миллионов рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Нижегородский Минсельхоз объявил старт отбора получателей субсидий на возмещение части затрат. Фермерские хозяйства могут компенсировать до 60% затрат, понесенных в этом году, но не более 20 миллионов рублей. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 50% затрат, не более 10 миллионов рублей. Сельские пекарни также до 50%, но не более 5 миллионов рублей. Заявки от потенциальных получателей субсидий принимаются до 2 октября. Клиенты НВД банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программы Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» – взвешенная, оперативная, объективная. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос».
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале ЗАГС Собрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
5: А можно все сразу?
4: Можно. В гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки? Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче. Зонт у него. Сам и теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
9: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это команда «Daughter» с кавером на группу Daft Punk и Pharrell Williams. Друзья, песня «Get Lucky» на волне «Радио Рандеву». Оставайтесь счастливыми, друзья, любите, и пусть ваше сердце будет наполнено счастьем, спокойствием и любовью. Впереди только хорошие песни, поэтому оставайтесь с нами на волне «Радио Рандеву». Услышим с вами любимую команду Aerosmith с песней «Crazy». Готовьтесь подпевать. Также группа Depeche Mode. Далее по курсу команда Sky Fashion и их летняя композиция «Танец». Soul Asylum с композицией «Runaway Train». Команда Killers, Милен Фармер. Ну и прямо сейчас немного итальянской музыки. Это Эрос Рамазотти

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: В Нижнем Новгороде на данный момент плюс 21 градус, друзья, ощущается как плюс 23, и в ближайшие дни температура будет повышаться до плюс 24 градусов в среду, так что мы с вами успеем еще насладиться настоящим летним солнцем в сентябре.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Центре особо чистой химии, проекте КРТ в Канавинском районе, финансировании через инструмент цифровых финансовых активов и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. ННГУ имени Лобачевского вложит 1 миллиард 400 миллионов рублей в создание Центра особо чистой химии. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал под проект участок на улице Левинка в Нижнем Новгороде. Замгубернатора Егор Поляков отметил, что это критически важный проект для обеспечения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применяться при производстве полупроводниковых приборов. На уровне правительства региона проект курирует Минпром Нижегородской области и Нижегородский НОЦ. Ректор вуза Олег Трофимов сообщил, что Центр особо чистой химии станет частью регионального центра малотоннажной химии и важным звеном уникального научно-производственного кластера мирового уровня. Проект комплексного развития территории в Канавинском районе представили собственникам и нанимателям квартир в домах, попадающих в контрпроекты. Территория в границах улиц Июльских, Нефти, Октябрьской революции и Чкалова – это квартал с бессистемной застройкой, где отсутствует единая градостроительная логика. Проект КРТ позволит упорядочить эту территорию и сформировать полноценную городскую среду. Комплексному развитию подлежит территория площадью более 2 гектаров. Под проект планируют выделить 4 контра. Общий объем строительства составит более 47 тысяч квадратных метров. Для строительства нового микрорайона планируется снести более десятка нежилых зданий и 11 старых домов. Следующим этапом станет проведение голосования собственников многоквартирных домов по вопросу участия в проекте КРТ. Дзержинский производитель автохимии «Тосол Синтез Инвест» и платформа цифровых финансовых активов «Сбера» провели сделку по финансированию на 6 миллиардов рублей сроком на 3 года через инструмент цифровых финансовых активов. Пресс-службы банка отметили, что такой длительный срок – редкость для рынка ЦФА, где преобладают короткие инструменты сроком до 90 дней. Трехлетняя программа даст компании возможность привлекать финансирование под реализацию производственных программ на предсказуемых условиях и эффективно управлять долговым портфелем без частого рефинансирования, говорится в сообщении. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструментов финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
7: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать».

Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Барт Вонкен поет нам песню про всех нас, дорогие дамы, про сильных и независимых. Супергерл, моя супердевушка, она не плачет, она не жалуется, не страдает, когда ей тяжело. Она не плачет, она просто берет и взлетает. Я желаю вам, дорогие, чтобы в трудные минуты вашей жизни вы вспоминали, что за вашей спиной есть крылья, которые обязательно поднимут вас наверх. Верьте в себя, друзья, любите, оставайтесь любимыми и оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». В финале часа услышим с вами замечательный голос Майкла Бубле с песней «Close Your Eyes». Песня, напоминающая о важном, но и прямо сейчас выпускница Академии Ларисы Долиной, певица Марта с песней «Просто» на радио «Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтра, друзья, и желаю вам отличного завершения этого вечера.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Close your eyes.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: I'm lazy when I'm loving, I'm lazy when I play. I'm lazy with my girlfriend 1,000 times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk. I'm lazy when I'm dancing and I'm lazy when I talk.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК, автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки. Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованном на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется. Так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад. А на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
1: Опять ты в телефоне.
2: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
1: У тебя что, все под колпаком?
2: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». «We are the champions, my friend». Как главная песня спортивная. Завершаются и большие спортивные мероприятия, награждают победителей. Конечно, легендарный ансамбль Queen и Фредди ее исполняли фантастически. Ну а Марк Мартелл, человек, который делает это очень близко к группе Queen, очень похоже, сделал свой современный кавер на эту песню. Здравствуйте, друзья, я Руслан Станчев, с вами радио «Рандеву». Чудесная погода, плюс 22 градуса сейчас в Нижнем Новгороде. Завтра, кстати, примерно так же, и послезавтра, в четверг вообще плюс 25. 3 балла всего пробки на улицах Нижнего Новгорода. Эд Краков и его российские проекты «Галла» и «Босс». Далее с песней «Утопия».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

еще одна дива, британская певица, красавица Софи Алекс-Бекстер. И удивительно, что я эту песню раньше не слышал. Нашел ее буквально на выходных. Слушаем вместе «Time».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех. Кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос.

Мы начинали, мечтая, наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусственного интеллекта, динамике производства продуктов питания, спросе на долгосрочную аренду жилья и стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Напром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Куликов сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех». Второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2022 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгруженной продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальные условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.

«Поцелуй розы». Британский вокалист Сил, его часто называют в желтой прессе бывшим мужем Хайди Клум. Это штамп, конечно, вне всякого сомнения. В первую очередь он выдающийся вокалист 20-го и 21-го века. Он продолжает, кстати, выступать. Да. Ну, конечно, его старые песни — это всегда хорошо, замечательно, красиво, с душой, от чистого сердца. Ну, а от брака Хайди с Хайди Клум, с еще одной выдающейся топ-моделью, у Сила дети совместные, так что все хорошо. Совсем скоро послушаем «Texas», Шарлин Спетери и классический хит «Summer Sun». Ансамбль «Прогноз погоды» появится, и так совпало, песня будет называться «Непогода». В финале часа «Моби» и «Natural Blues» — классика мировой музыки на 103.4 FM. Частота старейшей FM-радиостанции России, радио «Рандеву», 34 с лишним года в эфире. Я, Руслан Станчев, желаю вам отличного завершения этого понедельника. Ну, насколько вообще это возможно в понедельник, и хорошей рабочей недели. Погода замечательная, музыка прекрасная.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Классическое произведение. Все, что касается солнца и бабьего лета в разгаре. Сегодня, кстати, дали тепло. Начинается вечный спор тех, кому холодно и жарко. Мне жарко, плюс 22 сегодня. Завтра также, в четверг, плюс 25. Ну и, кстати, вот до следующей, по сути, до понедельника, от 17 до 20, хорошая, комфортная погода. Ну а тепло еще 2 недели будет тянуться, потому что домоуправляющие компании подключатся. Они торопиться не любят. Ну и, в общем, как раз, когда наступит холод, случится и тепло. Надеюсь, без сенсаций и без каких-либо

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Сегодня понедельник, вы это знаете, 21 сентября. Лана Дель Рей в начале часа, Queen of Disaster, королева катастроф. Сегодня, кстати, день, известный тем, что в 1799 году начался знаменитый переход фельдмаршала Суворова через Альпы. О, какой день сегодня. Действительно красиво. Ну и сегодня еще день Пресвятой Богородицы. Мои поздравления всем верующим. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Хорошего вечера вам. И оставайтесь с нами на радио РАН.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Amici sportivi, buonasera.

0: est très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: «60 секунд рекламы». И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

стать еще лучше. Робби Уильямс в нашем эфире «Бэттимен», 21 сентября сегодня. День рождения у актрисы Ольги Остроумовой. Прекрасная советская актриса, российская советская. День рождения Стивена Кинга, прозвище «Король ужасов». День рождения Зиновия Герта, выдающийся советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза. В 1995 году я имел честь брать у него интервью. Просто невероятной глубины человек, очень интеллигентный. Светлой памяти, день рождения сегодня у Зиновия Герта. День рождения у Леонарда Коэна, канадского поэта, писателя, певца, автора песен. День рождения Юрия Лужкова, второй мэр Москвы. День рождения жены Чехова Ольги Книппер. Чеховой, она же еще и актриса. И день рождения Герберта Уэллса, английского писателя и публициста. Хороший день сегодня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско... Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Бубле, канадский супервокалист. Дорогая, ты не потерялась, да? Lost на 103.4 FM. 21 сентября на календаре, понедельник. Начали давать тепло сегодня в Нижегородской области. Плюс 21 градус сейчас, да, плюс 21. Плюс 22 завтра, облачно, без осадков. Среда плюс 22, четверг плюс 25, своевременно тепло, красиво. Плюс 17 в пятницу с дождем, выходные 17-18, следующий понедельник плюс 20. Хорошая погода, с чем я вас, друзья, и поздравляю. В студии радио «Рандеву» с вами завершает рабочий день Руслан Станчев. «Florence and the Machine» в финале часа с песней «My Love». Ну а сейчас прогноз погоды на радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро!
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
6: Зонт. Российская автоматика. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
9: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
10: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: 18.09, Тициано Ферро, Тискатеру на фото. Осталась только фотография от тебя. Начало часа и официальное завершение рабочего дня. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Чуть пораньше сегодня вас покину. Мастер-класс у меня сегодня большой в нашей мастерской. Начнется через 21 минуту. Сегодня поговорим о переговорах. Еще одна важнейшая часть публичных коммуникаций. Как договориться, да? Все, что у вас в жизни есть, друзья, это не то, что вы заслужили. Это то, о чем вы договорились. Помните об этом. Плюс 19. Холодает. 21 градус был днем. Осадков не ожидается. Завтра плюс 23. Среда 22. Четверг 25, пятница 17 и дождь, выходные 17-18, понедельник плюс 20, бабье лето в разгаре. Совсем скоро дельфин, норвежцы Аха, Адам Ламберт, Юлия Зиверт, Брейнсторм и Эрос Рамазотти. Прямо сейчас

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Это был «Дельфин». Мы обязательно встретимся, друзья, но уже в пятницу вечером здесь на частоте 103.4 FM, ну или в телевизионном эфире, либо на моих мастер-классах. С вами всегда хорошо, с вами всегда лучше всех. Я желаю вам хорошего вечера, отличной рабочей недели. Пусть все будет, друзья, замечательно.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Начало этой недели по прогнозам нейросети Яндекса будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Can be a start, feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз. То ли огни фонарей за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
2: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннелепроходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
11: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.

0: С вами радио «Рандеву», «Little Kate» и «Sky Fashion», они же «Гала и Босс», «Эд Краков», и сегодня «Эд» в эфире. Здравствуй, дорогой друг.
1: Здравия желаю, Руслан.
0: Как тебе говорить на твоей песне, нормально, да? Ничего не...
1: Да, не сбивает, да, привык. Автоматически восприятие своих песен.
0: Да. Не, но мы-то на радио работаем, ведущие, да, нам как-то, что называется, просто, да, мы на Маккартни можем присесть и на кого хочешь, а как ты вот на свои ритмы нормально? Нет, ничего, сердце на месте, все в порядке?
1: Абсолютно. Все, научился спокойно относиться.
0: Да. Little Kate одна, на мой взгляд, из лучших композиций Sky Fashion, ну, на мой взгляд, да, понятно, что все субъективно, но, да, тем не менее, этот джингл у нас с элементом, сэмплом этой песни является таким основным, он открывает, по сути, каждый час. И Sky Fashion — наши большие друзья, собственно, как и Эд, который когда-то начинал в том числе свою творческую карьеру в стенах радиостанции «Радио Рандеву». Сегодня мы здесь по делу. Мы хотим презентовать, Эд хочет презентовать, а мы с удовольствием сделаем песню, которая уже много раз выходила в разные годы. Первый раз она вышла аж 36 лет тому назад. Кстати, песне 36 лет.
1: Это какой год?
0: 90-й год прошлого столетия.
1: Просто.
0: Да, да, да. И вот эта песня, эта мелодия, которая, идея, да, музыкальная, которая стала трансформироваться, она в 2010 году был сделан просто кавер, ну, более-менее современный, нашими товарищами. Ну, а дальше уже, собственно, Sky Fashion взяли все это в свои руки, и уже получилось, ну, как бы та же, но другая песня. А потом появилась другая, но еще одна новая песня. Друзья, у нас сегодня будет три раза одна и та же песня, которая создавалась в разные... которая звучала в разные годы, но была создана 36 лет назад. Я не слишком сложно все это объяснил, Эд?
1: Ну, мне было все понятно.
0: Нет, но мы-то с тобой в этом живем, да?
1: Да, мы-то прошли с тобой. От и до.
0: От и до, да. Я рассказываю историю. История такая. Я учился... Почему вообще я говорю про это? Почему рассказываю я? Потому что я то, что называется, соучастник.
1: Мы с тобой вообще создали все эти... Нет, последние версии.
0: Да, последние версии, да. То, что называется, радио Рандеву, в моем лице соучастники этого процесса. Я учился в школе, мы учились плохо, но мы были очень талантливы, как нам казалось, креативны, как, наверное, большинство детей вот того времени. И сейчас, наверное, вообще, учитывая возможности, любой человек может заниматься музыкой, просто купить нужно компьютер хороший, да, и там соответствующие программы, да, и, пожалуйста, сиди, занимайся, особенно в эпоху нейромузыки. Я и мой школьный товарищ Саша Тарахинский, который стал превосходным инженером, он работает сейчас на одном из оборонных заводов нашей страны. Разумеется, с тех пор я никогда больше не брал в руки гитару. Думаю, что он, наверное, тоже не слишком к гитаре был привязан. У нас был небольшой коллектив. Он назывался в разные времена по-разному. Последнее его название было «Улица дождя». Ну, такая, в общем, депрессия такая бесконечная. И мы записали пластинку. И там было несколько песен. И часть из них написал я, часть из них написал Саша. Вот одну из песен «Танец вдвоем», которую тоже, кстати, Sky Fashion сделал когда-то.
1: И скоро тоже будет пертурбация с этой песней. Мы ждем ее другой версии.
0: Я жду с нетерпением, да. «Танец вдвоем».
1: Отложили, потому что не успеваем.
0: Да. «Танец вдвоем» была написана мною когда-то, хотя, ну, в общем, я никогда не считал себя музыкантом, но как-то вот вдохновение такое, да. Я даже пел когда-то. Кстати, недавно вернулся к пению, участвовал в День Победы.
1: Точно, я это мое видео.
0: Да, пел песню Утесова. В общем, так вдохновился вообще. Все-таки что-то еще осталось там где-то внутри. А Саша написал песню, она называлась тогда «Отель разбитых сердец», которая была написана на аудиокассете. Мы записывали ее на магнитофон «Вильма» литовского производства, двухкассетный, второго класса. У меня дома с губной гармошкой, наложением. Ты знаешь, что это такое, да, наложением? Когда несколько партий записываются, накладываются и прочие вещи. И, в общем, убрали в сторону. Прошло много-много лет. Я взял эту аудиокассету, и мне ее отцифровали и записали на компакт-диск. Я убрал этот компакт-диск, и вот в 2010 году я случайно познакомился с Максом, попросил его записать. Макс в своей студии записал, ну вот, на мой взгляд, тогда было все очень неплохо, но, конечно, это, ну, такой любительский, но очень такой дружеский был формат, то, что называется. Эта песня, она тоже крутилась на радиостанции в 2010 году. Потом я снова убрал ее и забыл про нее давным-давно. А потом, когда мы стали с тобой общаться, дружить и так далее, я про нее вспомнил, ты ее увидел, и все эти песни. Собственно, что, слушай, а да попробуем. И вот в конце получились хиты, которые имеют там сотни тысяч шазамов, крутятся везде, вертятся, и вы их знаете. И вообще для меня это, конечно, большое счастье, что такая часть творчества моя и моего товарища Саши Таракинского, она случилась. Вот такая длинная, короткая история. Не знаю, больше нечего добавить.
1: Но это очень неожиданно для тех, кто вообще не знал этой истории, слышит сейчас впервые. Неожиданно. Я-то немножко знал. Я не знал про 90-й год. 90-й год. Вот я в шоке. Это 98-й хотя бы
0: 90-й, 90-й, да. Но мы студентами были. Это был первый курс. Ну, первый курс института,
1: представляешь? Гордеевка, ты же на Гордеевке жил, в Гордеевке, это твое любимое, родное место.
0: В Гордеевке я сейчас депутат, а жил я в Старом Канавине. Это, это тоже Канавинский район, но на другой стороне, скажем так, да. То есть мы канавинские. А вот Саша жил в Гордеевке.
1: И я канавинский.
0: Да, вот Саша как раз жил ровно в Гордеевке, на улице Зимина, где в том числе мы тоже с ним музыцируем. То есть я к тому, что жизнь, она такая, она тебя все время приводит в те места, в которых ты когда-то начинал. Там, где тебе было хорошо, туда тебя жизнь не отправляю.
1: Точно.
0: В общем, друзья, нас с вами ждет премьера. На мой взгляд, все песни, которые делает Sky Fashion или Гала и Босс, это нас запутал. У вас столько названий. Русскоязычная версия Sky Fashion называется Гала и Босс. И сейчас на лейбле All Stars, я правильно понимаю?
1: Да. All Stars Music, да.
0: Выходит как раз, это ведь лейбл Билана, да, насколько я понимаю?
1: Ну, а Билан им не занимается, его друзья занимаются. Понятно. Он там тоже раскручивался долгое время, находился там.
0: Вот, и выходит на, вышла сегодня на лейбле All Stars и на всех платформах. Собственно, эта песня, но она появится позже. А пока мы с вами послушаем оригинальную версию, которая была написана 36 лет назад. Она, кстати, не звучала на радиостанции очень давно, да. Это Макс Мушта нас перепел.
1: А я слушал ее, правильно? Я же от нее отталкивался.
0: Конечно, от чего же ты мог отталкиваться? Конечно, от нее, да. «Отель разбитых сердец». Такой отсыл к Элвису Пресли,
1: да?
0: «Heartbreak Hotel» на радио «Ран».

0: 18 лет. Детям было на улице одиночество, отель разбитых сердец.
1: Вам можно? Don't give me back my son.
0: Да. Эд Краков сегодня в нашем эфире. Sky Fashion, Gala и Boss. Презентация сегодня новой песни. Она называется «Утопия» и появится в эфире минут через 15-20. Мы так разогреваем, да, и сейчас самая первая версия этой песни «36 лет», «Отель разбитых сердец», Саша Таракинский, мой товарищ, школьный друг детства, с которым мы музицировали, который, в общем, идея этой песни, по сути, музыкальная она, и легла в основу того, что дальше взял в руки Эд и Sky Fashion, и совершенно с фантастической группой музыкантов собрал песни, которые сейчас крутятся в нашем эфире. Одна из них называется «Give me back my son», английская версия. Эд, вот когда ты послушал все это, да, ты же, в общем, из такого, ну, любительского достаточно подхода, нам 18 лет было, да, мы дети, мы не профессиональные музыканты были, да, и никогда ими не стали бы. Ты музыкант профессиональный, ты этим занимаешься всю жизнь. Понятно абсолютно, что все, что касается вокала, вокальных данных, голоса, все, что касается музыкальных идей внутри, тем, переходов, добавления каких-то новых гитарных проигрышей, то, что я услышу в «Give me back my son», то, что мне очень нравится, и то, что я использовал даже в джинглах радиостанции нашей, да, это все вот то, что называется профессия, да, то, что я имею дело с мастером, я сейчас говорю про тебя, вот когда этот материал сырой, но от чистого сердца написанный в 90-м году прошлого столетия попал к тебе, как ты его проживал, как ты пришел вот к английской версии с другим текстом, понятно, что мы любим, точнее, вы любите, да, вот этот на английском языке делать вещи. Кстати, хорошо получается, на мой взгляд, сегодня будет на русском языке эта версия. Да,
1: да.
0: Что ты, как ты проживал эту историю, вот эти вот наши чувства, эту мелодию, потому что там у тебя есть совершенно другие повороты внутри, да, там по-другому это заходит все. Там главное осталась тема, но все равно это, на мой взгляд, другая песня. Вот другая песня, на мой взгляд. И я хочу узнать, ты никогда мне про это не говорил, кстати, расскажи мне, как ты это проживался за 3 минуты.
1: Вот сейчас ты меня спрашиваешь, я тут же включил память свою, я сейчас вспомнил примечательные перекрестки, где я ее вынашиваю, я так назвал, ты мне ее сбросил, и я ходил, слушал ее в наушниках кругами, я так люблю делать для текстов тоже, для нашей музыки. Я крутил кругами, даже помню эти перекрестки, на которых я бывал, в Нижегородских стоял и так далее. У меня прям сейчас картинки возникли. Но, ты знаешь, что удивительно? Сначала у меня возникла ассоциация, несмотря на то, что вроде больше похоже на Битлз, да?
0: Ну,
1: такая
0: да,
1: аутентичная, живая музыка. Почему-то сначала мне пришло на ум, думаю, слушай, может быть, в сторону какого-то Us and Them, такое Pink Floyd. То есть оставить в балладе это все, сделать ставку на больше живье, и сделать ее такой, увести ее в сторону такого немножко футуризма Pink Floyd-овского. У меня была такая идея. Вот. Но через день, через два все-таки я однозначно, не сразу приходит окончательное решение такое творческое, как правило. Вдруг я ощутил, нет, я все-таки применю по этой песне прям вот свой стандарт, как я к вещам отношусь, а я считаю себя именно песенником.
0: Конечно.
1: Я не композиционник, который пишет там для кинофильмов, растягивает композиции на полчаса. Это не мое направление, я люблю сжатые песни. И все-таки я переначался и понял, что мне будет комфортнее из нее сделать просто песню. Но нестандартную по форме, кстати, она нестандартная по форме.
0: Совершенно.
1: И я как сейчас помню, я прям тебе написал, говорю, Руслан, знаешь, все-таки, наверное, я вот в эту сторону поведу. И я как сейчас помню, ты, давай, я, да, вот давай прям так.
0: Да, я вообще с тобой соглашался во всем, потому что для меня вообще было таким счастьем, что ты за эту работу снова взялся, и вслед за вот этой удачной историей с танцами, да, взялся за эту песню, и что ты ее по-другому услышал, потому что мне как раз хотелось того, чтобы она была сделана, доделана, переделана, переосмыслена профессионалами, да, потому что, ну, одно дело, когда ты там что-то у тебя в голове звучит, а другое дело, когда за это берется мастер, который это умеет делать. Я сейчас говорю не только про, еще раз говорю, про вокал, потому что он у тебя совершенно неординарный, да, все-таки вокальные данные, конечно, голос и тембр, и модуляции, но и про твой такой педантичный, фантастический, сумасшедший подход, когда ты начинаешь этой песней жить, все – То, что называется...
1: Да, мы с коллегами умираем на песнях, да. Честно тебе скажу. Долго их делаем.
0: Паровоз уже не остановить. Это может занимать месяцы. И такое вылизывание буквально. Вот оно прям вот такое вытачивание, то, что называется. Как скульптуру
1: да,
0: какую-то.
1: Да, да. И вот обрати внимание, Руслан, перебью, да? Это прям ты меня включил, у меня мысли пошли сразу, воспоминания. А, если обратите внимание, к этому, что мы сейчас слышим, добавилось две вещи еще. Uh-huh. Две, которых не было вообще. Uh-huh. Это проигрыш.
0: Конечно, да.
1: Гитарный.
0: Шикарный.
1: Это отдельный вообще разговор, откуда я его достал, и почему ему такая идея, она очень похожа на какой-то венчурес и прочее. Гитара как венчурес мы сделали. Вот. И, обрати внимание, припев стал двойным.
0: Да.
1: Возникла
0: да.
1: еще подтема потом.
0: Да,
1: самый яркий, кстати.
0: Да, конечно.
1: Как
0: да.
1: Когда мы делаем аранжировку, я Максиму Рубакову говорю, Максим, это самое громкое место должно быть. Ты не я, не я. Вот это. Это я сочинил дома. Прям пришла мысль в голову. И таким образом получилась прям структура. А, Б, С, это, я, если совсем грубо говорить, А, Б, С, А, Б, С. То есть, эта песня... Два раза повторяешься одно и то же. Три части, и потом опять три части, и финал. Все, точка.
0: Но российскую, русскую версию мы уже слышим после 17, а сейчас Sky Fashion, Give Me Back.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете «Радио Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. «Радио Рандеву» — лучшие мелодии родного города. —

0: вами радио «Рандеву», «Back to Life». Оживай, возвращайся к жизни, Sky Fashion, в начале часа на 103.4 FM, и Эд Краков, фронтмен, автор музыки, слов всего на свете, Sky Fashion напротив меня. Эд, привет еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя же нету образования лингвистического, насколько я помню. Ты ведь Суворовское училище вообще закончил, насколько я помню.
1: Ну, у меня два военных образования, второе высшее незаконченный год оставался, а потом МГУ, журфак.
0: А, журфак, да. Журфак. То есть английский язык у тебя в базе есть, да, получается?
1: Ну, был немецкий в базе. Английский я специально уже под музыку начал отдельно его брать.
0: Вот
1: отдельно.
0: Я хотел спросить, а эксперты, лингвисты, они говорят что про твой английский? Насколько он отличается от тех, кто является носителем языка? Вот в песнях, потому что мне кажется, у меня достаточно высокая наслушанность, что если акценты присутствуют, то он точно не российский.
1: Нет, не российский, и это уже проверяли наши лейблы. У нас сейчас наши лейблы, где вот мы работаем, да, чьими артистами мы являемся, они активно нас показывают, и англоязычный материал показывают в Москве, и потом пишут, Эд, вообще не узнают люди, что это русский человек. Безусловно, акцент есть, но я сразу ориентировался, у меня есть свои ориентировки, под кого я делал свое произношение, и такие группы в вокалистве. Но все-таки я не, как это, не native speaker.
0: Да, да, конечно.
1: И поэтому я сразу понимал, что мне примерно хотя бы надо как, ну, как Роксет, или как немцы. Вот у них нормально.
0: Или как скандинавы.
1: Вот если, да, ну вот, например, если Аха брать, Харки, то он вообще, конечно, изумительный в плане произношения. Тоже есть там особенности, но он изумительный. А вот для меня очень понятно по произношению Роксет, Фредриксон, очень понятно. Понятны немцы, какой-нибудь Томас Андерс. То есть, грубо говоря, евроспик, да, я удерживаю. А вот прикинь, дальше, если углубляться, мне американцы предлагали одно время. Ты к нам в Нью-Йорк, говорит, приедешь, будут курсы, и мы тебе прям даже поставим прикус специальный. Прикус надо ставить.
0: Прикус поставить, да? Прикус, да.
1: Ну, то есть
0: да.
1: Другую позицию.
0: Понятно, да. Чтобы по-другому открывался.
1: Я не стал. Я не стал.
0: Ну и к лучшему. Да, учитывая вообще все обстоятельства и правильно сделать.
1: Но пою хорошо я на английском языке, я знаю, я этим занимался, произношением занимаюсь сейчас.
0: Нет, это слышно.
1: Я шлифую всегда.
0: Это слышно, да. Мы сегодня говорим о премьере песни, которая вышла сегодня в полночь на всех платформах. Завтра выйдет видео, насколько я понимаю. «Галла и Босс» — это уже российский проект Эда на лейбле All Stars. Сегодня выходит песня «Утопия». Мы сегодня, если вы нас слушали последние там 30-40 минут, мы сегодня послушали в ретроспективе эту песню, который 36 лет песни, напомню, да, 36 лет песни, ну, с начала, первые музыкальные идеи. В развитии и «Giving Back My Son», которую вы знаете, которую шазамите, и большое вам за это спасибо, друзья, она и в джинглах радиостанции «Радио Рандеву» присутствует, а сегодня будет «Утопия». Я хочу, чтобы ты рассказал, как ты вот шагнул от «Верните мне мое солнце» к «Утопии», совершенно разные тексты, ну, совершенно проразные, то есть мелодия та же, а музыка та же, а тексты совершенно про разные истории, да, и ты же очень это проживаешь, поскольку ты не только композитор, да, но ты пишешь тексты, ты их шлифуешь, ты их бесконечно правишь, я знаю, да, пока вот то, что называется, сердце не скажет «да».
1: Да-да-да.
0: Расскажи мне, вот есть у нас еще с тобой время про «Утопию», мы, наконец, эту премьеру поставим в наш эфир.
1: Когда мы сдали тебе, как нашему сопродюсеру, да, и эфирному директору, мы сдали «Give me back my son». Мы зареклись. Я говорю, Максим Рыбаков, огромное спасибо. Он до сих пор со мной, и с этой вещью, в частности, тоже.
0: Это...
1: как звукорежиссер, сопродюсер и так далее.
0: А бас-гитара ведь тоже он, да?
1: Он чудеснейший бас-гитарист, здесь, известный наш, да, здесь, играет в том числе и джаз.
0: Здесь шикарно играет бас.
1: Шикарно. Здесь да. Живой звук, да. Кроме барабанов. Вот. И мы с ним зареклись. Говорю, Максим, давай договоримся так. Мы к ней вернемся и все-таки будем еще крутить ее. То есть, конечно же, «Утопия», ну, посерьезнее, понавороченнее по звуку. Еще более шагнули там. Там разные слои, разные уловки такие, которые едва человек слышит. Там это есть, подклады и прочее. Вот, но самое главное, за это время, пока «Give me back my son» здесь крутился в эфире, набирал шазамы, у нас произошел сдвиг. Мы начали общаться напрямую со «Звонком». Мы стали артистами «Звонка», нашего, ну, главного лейбла, преемника первого издательства, по сути. Да? Мы с ними встретились, и одно из условий – оставляем «Эдуард Sky Fashion», давай, туда тоже будем складывать вещи, ты делай. Но в связи с событиями, в связи с ситуацией, попробуй пока русский Я очень сначала с протестом отнесся к этому, но начал в течение этого года, который прошел, переходить на русский язык.
0: И понравилось?
1: Мне, я вошел во вкус.
0: Да, понравилось.
1: У меня теперь равнозначно. Я обрел свободу здесь, Руслан. У меня теперь я билингва.
0: Да. Давай.
1: Я билингвистический в музыке человек. Это достижение. И, ну, для меня личное достижение. Я очень беспокоился именно за утопию. И именно за утопию я ее откладывал издавать. Я переписывал ее несколько раз. И приходил к Артуру Парфенову на студию А2, на Рождественской, на Кожевенной. И говорю: Артур, я еще раз. И однажды я его спросил: Артур, вот честно, встало? Он говорит: мне вот этот вариант сейчас уже нравится, твой дубль. И вот он сейчас звучит. То есть это был долгий подход. Русский язык мною. Да. Русский язык мною подгоняется. Это не так все просто. Я же вокалист, я под себя пишу эти тексты. И такой же смысл нельзя. Нельзя его воссоздать. Все.
0: Вот сейчас мы это и проверим.
1: Утопия. О,
0: да. Гала и Босс, Эд Краков. Премьера песни на радио Рандеву. Мне приятно это вдвойне, втройне. Песня «Утопия». Я, кстати, ее толком вот так в ушах не слышал. Сейчас буду слушать ее тоже впервые. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио Рандеву.

0: рандеву, галый босс, утопия. Это я правильно услышал? Я в шоке, там сейчас фраза прозвучала.
1: Я в шоке, ты утопия.
2: Да-да-да-да.
0: Слушай, ну это прям хор какой-то целый здесь, многозвучие. Я даже слышал женский вокал.
2: Женский вокал, потрясающий вокалистка. Люблю очень ее голос. И я очень рад такому приобретению с точки зрения дружбы и кооперации такой в музыке. Это бэк-вокал Татьяна Волкова из нашего губернского оркестра. Вот судьба свела просто. Спасибо огромное. Таня, если слышишь, спасибо огромное. Вот
0: у нас женский голос появился. Просто,
2: появилась девочка.
0: Просто песня стала такой, знаешь... Слово «объем» не подходит здесь, масштаб не подходит. Она стала просто большой. Вот эта песня стала большой. Вот в этом звучании.
2: Да-да-да-да.
0: Мне, конечно...
2: Ну, а тут еще гений, пардон, Макса Рыбакова.
0: Ну, да,
2: он
0: да,
2: умница, конечно, по
0: да,
2: звуку да, вообще.
0: Да-да-да. Это... Да, но что мне приятно, что по-прежнему жива музыкальная идея стартовая. Но, тем не менее, конечно, это вот многозвучие. И второй припев... Он, конечно, ну не просто
2: еще больше раздувает.
0: Да, он ее прям вот делает, эту песню. Да, хочется...
2: Такой британский немножко появляется
0: Хочется это повторять. Мне, конечно, сложно на русском языке, я признаюсь честно. То есть, ну, я как-то привык все-таки уже «Give me back my son». Ну, понятно, что
2: я там... тоже долго избавлялся.
0: Да, мы слушаем эту песню.
2: А сейчас, значит, что я уже освоился с русским языком.
0: Привык.
2: Родным, пардон.
0: Привык, да. Привык. Что ты хочешь в итоге? Вот эта песня вышла сегодня. Какой там вообще? Там есть что-то, какое-то движение? У вас большой лейбл. Он вас, то, что называется, везет на все платформы. Что там Яндекс.Музыка? Вы появились в премьерах уже? Там видно вас на площадке Яндекс.Музыки? Уже видно в премьере, да? Там же у них это... Закладка премьеры песни.
2: Ну, какие-то премьеры и прочее. Я, честно говоря, не проверял. Я не смотрел.
0: Ну, тебе не до этого. Ты в эфире.
2: Появились, не появились. Ты знаешь, у меня опыт уже с двумя крупными лейблами. Я артист двух лейблов наших общероссийских. Мы с ними уже начали. Специфическое ощущение. Угу. Там тоже нужно бороться за свое место под солнцем.
0: Понятно.
2: Пока мы где-то в серединке находимся, но ничего страшного нет. Эти лейблы мне дали обратную связь. Угу. Если они нас, кстати, сами пригласили, я не напрашивался. Если они пригласили, значит, мы на верном пути, надо идти дальше. Но и ты... много дела самим. Не надо никого ждать. Вот в чем дело.
0: Ты мне сказал за кадром, за эфиром, что у вас контракт на 5 вещей, на 5 композиций на русском языке. Я так понимаю, что вот «Утопия», да? Что еще? Какие еще песни?
2: Уже сейчас у нас в работе «Мигай-мигай». Ага. Кто-то, может быть, помнит из концертов наших. «Land of the Silver Moons», ага, песня.
0: Да, да,
2: вот
0: да.
2: Она будет «Мигай-мигай», она уже приближается. Очень мне она нравится по задумке. Это будет несколько неожиданно. Вот, потом будет, если вы помните, «Big Ben and New Little Space».
0: Да, да, да.
2: Это будет «Кошмар интроверта». Тоже приближается, мы уже муссируем во всю клип.
0: Прям танцевальная обсуждаем. Будет совсем, танцевальная такая, да?
2: Она такая же останется, только мы ее мы ее немножко продавим по качу. Угу. Мы сделаем такой... Помощнее, грубо говоря, поработаем с басами, с драмсом и так далее. И очень мне там нравится текст, но не буду хвалиться заранее. Вот. И самое главное, у нас готовится клип, половину материала уже сняли, на песню, которая была, помните, «Take on me».
0: Uh-huh.
2: Вот сейчас это будет моя мелодия. Половину клипа сняли, идеи потрясающие, но пока разболтать не могу. У меня прям вот договор с компанией, uh-huh. нашим партнером, которые вложились в это. Это прям фишка. Uh-huh. Это будет, ну я считаю, это бомба. Вообще сама идея клипа – бомба.
0: И сколько времени ты потратишь на то, чтобы этот контракт выполнить? Что это этот год, следующий?
2: Оба клипа, я надеюсь, в этом году. Именно клипы. А вот песни, их получается 5. Думаю, что 3-4 мы успеем в этом году. А что-то останется на тот год немножечко в пласте. Чуть-чуть.
0: Хорошо, что с твоими концертами здесь, в Нижнем, в Москве, в других городах? Какая здесь ситуация? Или ты пока из студии не выходишь?
2: У нас пока полная остановка по концерту. Мы сделали это намеренно, чтобы

0: музыки Нижегородской в 17:00 26 числа в коворкинге «Гараж» мы выступаем первые. Угу. Будет 5 песен наших, а также мы там еще раз посмотрим с вами клип «Утопия», угу, который выходит сегодня ночью. Угу. Мы его будем смотреть. Угу. 26-го, 17:00, коворкинг «Гараж», Сбер на Октябрьской. Добро пожаловать.
1: Видишь, а говоришь, не уступаешь. То есть как-то в паузах...
0: Я хочу. Я, когда есть такая возможность, я думаю, да.
1: В паузах где-то так.
0: Надо разминаться.
1: Да, ну, конечно. Без сцены артист это... Нет, есть, конечно, артисты, которых мы не видим и не знаем, да, но не наш случай.
0: Которые на роялти зарабатывают.
1: Да, тебе...
0: А я на это не надеюсь, понимаете?
1: Да, тебе нужна сцена, тебе нужны очень, отраженные очень эмоции, тебе нужны...
0: И
1: люди,
0: общение, конечно.
1: Общение, конечно, да. Те, кто вместе с тобой живет твоей музыкой, твоими стихами. Друзья, Sky Fashion в нашем эфире. От Краков я поздравляю с премьерой песни. Благодарю
0: спасибо
1: тебя еще раз за то, что ты взял...
0: Это взаимно, я тебя тоже поздравляю.
1: Да.
0: И спасибо тебе огромное за все.
1: Взял наши эти юношеские работы и дал им такую жизнь, и они теперь доступны тысячам людей. Для меня это совершенно дикое счастье.
0: Мы вышли по России, вот сейчас будем смотреть, как пойдет по России песня.
1: Очень тебе за это благодарен.
0: Ой, Эд Краков.
1: Да, Эд Краков был в нашем эфире. Я поставлю песню, которая на меня произвела фантастическое впечатление. Это «Icarus is Alive». И я считаю, что это вообще, ну, такая мировая песня.
0: Да.
1: И она однажды стрельнет. Я в это
0: У нас нет студийной записи, это только концертник. Вот я пел на одном концерте, мы это зафиксировали по трекам и свели.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Любов в этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-18-24. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.

слушаете «Радио Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой «Сормово».
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННТК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрания 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика.
11: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Начало этой недели, по прогнозам нейросети Яндекса, будет еще по-осеннему теплым и сухим, с температурой в районе 20 градусов в разгар дня. К выходным предсказывается похолодание до 11-16 и приход дождей.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио Первых».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1900.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о тепле в квартирах нижегородцев и на улице. О том, что сделали Алена и Евдокия для нижегородского метро. Но вначале о том, куда пошли нижегородцы в эти выходные. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-18-24. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй
1: ночи. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио Рандеву. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными каждые полчаса с 11.55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннель-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак БПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.